0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Диплеер Туркияның тети радиосы.
12: Е садай Туркия.
0: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
14: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
7: Гидареди амурия Туркия.
6: Ини адала радио суара Туркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
12: Да, да Турция Гаг Радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
15: Гиплеер Тюркияның теки радиофи.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
5: Эво Ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарреби Амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Até breve. Os vestígios da Turquia na Unesco.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садгури, Тюркия Схма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлер Тюркияның теки радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
8: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидар радио мурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петершия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
14: Гиплеер Туркияның теги радиосы.
9: Е садай Туркия.
18: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
19: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия. Гидареди амурият Туркия.
4: Ини адала радио суара Туркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
6: Este radio voz de Turkia.
1: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkia.
15: Efirde Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садае Туркия.
11: Да, Туркия ганг радио да.
12: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
13: Петершия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
2: Эдо ифонетис Туркия. Овди радио глас Туркия.
4: Гидарреди амурия Туркия.
5: Ини адала радио суара Туркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
11: Este radio voz de Turkia.
1: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
7: Efir da Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hongia radio ya.

0: эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Юлия Рюджу.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Колорит боснийской кухни».

0: Вначале коротко о новостях дня.
1: Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan заявил, что дух национального единства, сформировавшийся в период борьбы за независимость страны, сегодня остается одной из главных сил турецкого народа. В Тюрки ограничили доступ к 4 аккаунтам в соцсети X, которые, по данным властей, распространяли израильскую пропаганду и одновременно вели кампанию черной пропаганды против страны. Россия видит возможность дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к переговорам с представителями президента США Дональда Трампа. Женская сборная Тюрки по волейболу обыграла Германию со счетом 3-1 и в 6-й раз подряд пробилась в четверку лучших команд чемпионата Европы.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что дух национального единства, сформировавшийся в период борьбы за независимость страны, и сегодня остается одной из главных сил турецкого народа. В послании по случаю 107-й годовщины Сиваского конгресса глава государства назвал его историческим поворотным моментом, позволившим объединить действовавшие в разных частях Анатолии национальные силы вокруг общей цели. Благодаря Конгрессу всему миру было заявлено, что наш народ никогда не склонится перед оккупационными силами и готов сплотиться и вести борьбу, заявил турецкий лидер. По словам президента, заложенные тогда принципы единства, сплоченности и солидарности сохраняют свое значение перед лицом и современных угроз стране, государству и национальным интересам. Президент Эрдоган также связал наследие Сивасского конгресса со стратегической концепцией «Век Тюркия». «Наша решимость и целеустремленность, проявленные народом 107 лет тому назад, несмотря на все трудности, и сегодня являются важнейшим источником мотивации на пути к нашей цели – веку Тюркия», – отметил он.
0: Тюркии ограничили доступ к 4 аккаунтам соцсети X, которые, по данным властей, распространяли израильскую пропаганду и одновременно вели кампанию черной пропаганды против страны. Проверка аккаунта проводилась при координации Управления по коммуникациям администрации президента Тюркии совместно с Главной прокуратурой Стамбула и Департаментом по борьбе с киберпреступностью Главного управления безопасности.

0: По итогам проверки власти пришли к выводу, что 4 аккаунта распространяли израильскую пропаганду и материалы, направленные против Тюркии. Доступ к этим страницам с территории страны был заблокирован.
1: Премьер-министр Турецкой республики Северного Кипра Юнал Устель объявил об обнаружении еще двух тел в ходе поисково-спасательных работ после крушения пассажирского судна у берегов Гирны 30 августа. Таким образом, число погибших достигло 12 человек. Устель выступил на пресс-конференции в порту Гирны, посвященной затонувшему судну, заявив, что поисковые спасательные работы всех соответствующих учреждений Турецкой Республики Северного Кипра и Тюркии продолжаются с воскресенья с целью обнаружения людей, находившихся на борту затонувшего судна, следовавшего из порта Гирны в Ташуджу. Устель отметил, что в результате последних поисков были найдены тела двух женщин. В результате работ, проведенных прошлой ночью, были найдены еще два женских тела. Таким образом, число тел, извлеченных с глубины 554 метра, возросло до 4. Число погибших достигло 12. Устель добавил, что поисково-спасательные операции с целью обнаружения 16 пропавших без вести продолжаются.
0: Россия видит возможность дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, ключевые договоренности должны быть достигнуты непосредственно между Москвой и Киевом, тогда как другие государства могут содействовать этому процессу. «Есть ли шансы? На мой взгляд, да, есть», – заявил Путин, добавив, что Россия благодарна всем странам, которые пытаются внести вклад в урегулирование. Говоря о посреднических усилиях Вашингтона, российский президент сообщил, что Москва продолжает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, в том числе по линии спецслужб. «Надеюсь, эти контакты продолжатся и в конечном итоге приведут к позитивному результату», – сказал он. Путин также заявил, что восстановление российско-американских отношений зависит от обеих сторон, и отметил, что, по его мнению, Трамп настроен на конструктивную работу. В то же время российский лидер заявил, что атаки на торговые суда и угрозы гражданской авиации осложняют перспективы мирных переговоров. Захваты гражданских судов, удары по торговым кораблям и угрозы гражданским самолетам он назвал проявлением государственного терроризма. Западных союзников Киева, которые, по его мнению, не реагируют на подобные действия, Путин обвинил в пособничестве международному терроризму. Президент Российской Федерации также вновь отверг сообщение о возможной новой мобилизации в России. «Сегодня нет сценария, который потребовал бы мобилизации», – заявил Путин. Ранее украинская сторона заявляла, что располагает разведданными о подготовке России новой волны мобилизации. Москва эти утверждения отрицает. Независимо подтвердить заявление сторон в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к переговорам с представителями президента США Дональда Трампа. В ходе вчерашнего вечернего обращения глава государства подчеркнул, что переговорная команда находится на постоянной связи с американской стороной. Только что провел совещание с командой, занимающейся переговорами с представителями президента Америки. Фактически 24/7 мы с ними в коммуникации, сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Мы рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть. Будет встреча у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка и дальше была активной. Готовы к встречам с ними в Украине на уровне содержательно, заявил накануне в своем видеообращении украинский лидер. По словам украинской стороны, спецпосланник США Стив Уитков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Киев впервые с начала посреднических усилий Вашингтона. Ранее они совершали визиты только в Москву. В то же время официального подтверждения или анонса конкретных дат поездки со стороны Белого дома на данный момент не поступало. Мирные переговоры между Украиной и Россией, проходившие в начале года в Абу-Даби и Женеве, были ранее приостановлены из-за эскалации на Ближнем Востоке.
2: Европейская комиссия ведет переговоры с китайскими властями в Пекине, стремясь найти дипломатический выход из торгового противостояния до установленного Брюсселем крайнего срока в октябре. Переговоры Брюсселя с Пекином возглавляет главный представитель ЕС по торговой политике в отношении Китая Денис Редоне. В конце сентября к нему присоединится главный представитель ЕС по вопросам торговли Дитте Юль Йоргенсен, подтвердившая, что Брюссель рассчитывает добиться от Пекина уступок. «Мы видим, что Китай заинтересован в этих переговорах, но, конечно, проблемы очень и очень значительны», заявила Йоргенсен в Европарламенте. Евросоюз требует от Китая сократить стремительно растущий экспорт, который, по мнению Брюсселя, усиливает торговый дисбаланс. Еврокомиссия связывает рост китайского экспорта с субсидиями, низким курсом валюты, слабым внутренним спросом и избытком производственных мощностей. Брюссель опасается, что поставки товаров по ценам ниже европейских могут привести к деиндустриализации отдельных отраслей. «Мы наблюдаем растущий торговый дефицит в результате внутренней политики Китая, а также, конечно, конкурентоспособности Китая во многих из этих секторов», сказала Йоргенсен, назвав ситуацию неустойчивой. Еврокомиссар по торговле Марыш Шефчович предупредил, что без конкретных шагов со стороны Пекина обсуждение проблемы станет значительно сложнее. При этом в Брюсселе сохраняется скепсис относительно возможности достичь существенного прогресса к октябрю. После онлайн-контактов стороны провели очные переговоры в августе, однако заметных результатов они не принесли. Пекин заявлял о готовности сократить торговый профицит с ЕС, но, как считают европейские представители, предпочел бы сделать это за счет увеличения закупок европейских товаров.
1: Женская сборная Тюркии по волейболу обыграла Германию со счетом 3-1 и в шестой раз подряд пробилась в четверку лучших команд чемпионата Европы. Турчанки уверенно начали четвертьфинал, выиграв первый сет со счетом 25-18. Германия ответила во втором сете, обыграв соперниц со счетом 25-22, однако турчанки вновь перехватили инициативу и взяли третий сет с тем же счетом 25-18. В четвертом сете борьба продолжалась до конца, но сборная Тюркии сохранила преимущество и завершила сет со счетом 25-22, одержав победу со счетом 3-1. Матч продолжался 122 минуты. Выход в полуфинал также гарантировал Тюркии путевку на чемпионат мира 2027 года. По правилам Евро-2026 три лучшие команды турнира получают право выступить на мировом первенстве. Италия, как действующий чемпион мира, уже имеет автоматическую путевку, поэтому в случае ее попадания в тройку европейского первенства дополнительное место достанется следующей команде в итоговой классификации. Помимо Тюркии, участие в чемпионате мира уже обеспечили себе Сербия и Польша. Обе сборные также вышли в полуфинал Евро-2026. В борьбе за выход в финал Тюркия встретится с Сербией 5 сентября. Вторую полуфинальную пару составят Польша и Италия. Чемпионат мира 2027 года пройдет в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября. Дорогие друзья, это были новости.
2: Теперь, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию песню.

Заявление сирийских демократических сил СДС, преимущественно контролируемых ЕПГ, о распуске и интеграции в сирийскую армию может стать важным поворотным моментом в почти 40-летней борьбе тюрки против ПКК и связанных с ней террористических организаций. ПКК и связанные с ней группы признаны террористическими организациями Тюркии, США, Европейским Союзом и многими другими странами, стали причиной гибели десятков тысяч человек в Тюркии и прилегающих районах. Способность ПКК сохранять свое присутствие в течение многих лет в значительной степени зависела от ее деятельности в горных районах, доступа к оружию и ограниченности обычных военных операций в такой местности. Однако использование организации политических и региональных событий было столь же важным, как и ее военный потенциал. После мирного процесса, начатого в 2013 году между Тюркией и ПКК, и выборов в июне 2015 года, террористическая организация продолжила свою вооруженную борьбу вместо того, чтобы сложить оружие, в результате чего мирный процесс был сведен на нет. Последствия сирийской гражданской

ЕПГ получала значительную поддержку в виде оружия и авиации от Вашингтона и установила контроль над значительной частью северо-восточной Сирии. И вот, наконец, этому порядку приходит конец. Почему распалась ПКК? Процесс распада ПКК ускорился после того, как находящийся в заключении ее главарь Абдулла Оджалан в феврале 2025 года призвал сложить оружие и распустить организацию. Политические и правовые события в Тюркии также создали основу для разоружения членов организации и, где это было сочтено целесообразным, их возвращение к гражданской жизни. Такое развитие событий не является исключительно результатом политического решения. В течение многих лет Анкара использовала военное давление и параллельно предпринимала дипломатические инициативы для сужения сферы деятельности ПКК в Тюрке, Ираке и Сирии. Особенно с середины 2010-х годов расширенное использование вооруженных беспилотных летательных аппаратов облегчило нанесение ударов по высокопоставленным кадрам и позициям ПКК. В результате члены ПКК в значительной степени покинули Тюркию и переместились в горные районы Северного Ирака. Количество нападений внутри Тюрки значительно сократилось, а возможности организации действовать открыто были серьезно ограничены. По мере сокращения военных возможностей организации ее деятельность ограничилась пещерами и подземными позициями. Таким образом, нынешний распад обусловлен не только политическим выбором, но и изменением военного баланса за прошедшие годы. Одним из наиболее значительных факторов, ослабивших позиции ЕПГ, стало изменение баланса сил в Сирии. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года сформировался новый политический порядок. Поддержка Тюркии нового сирийского правительства напрямую повлияла на будущее ЕПГ. ЕПГ долгое время рассчитывала на продолжение поддержки со стороны США, однако тесные отношения президента Эрдогана с президентом США Трампом и подход Вашингтона к сокращению своего военного присутствия в Сирии изменили эти расчеты. Кроме того, Тюркия заявила, что может оказать военную поддержку сирийскому правительству в случае необходимости. Таким образом, ЕПГ оказалась в условиях все более ограниченного пространства для маневра как из-за снижения поддержки со стороны США, так и из-за потенциальной конфронтации с правительством Дамаска, поддерживаемым Тюркией. Одной из главных целей Анкары стало обеспечение интеграции ЕПГ в политические и силовые институты сирийского государства, а не сохранение ею статуса независимой вооруженной структуры. В некотором смысле от распада ПКК выиграют все стороны. Тюркия сможет положить конец десятилетиям террористической деятельности. Сирия и Ирак смогут извлечь плюсы от большей стабильности на своих территориях, а курдские общины смогут надеяться на политическое будущее, свободное от насилия и вооруженных сепаратистских движений. Однако не все региональные игроки приветствуют такой подход. Израиль, в частности, исторически рассматривал такие группы как потенциальных стратегических партнеров против таких государств, как Тюркия и Сирия. Логика здесь относительно проста. Организации, противостоящие этим правительствам, потенциально могут служить им полезным противовесом. Тюркия поддержала сирийское правительство, сотрудничала с Вашингтоном с целью сокращения его поддержки ЕПГ и, что, возможно, наиболее важно, поддержала интеграцию организации в сирийские государственные институты. Цель состояла в том, чтобы убедить ЕПГ интегрироваться в новые политические и структуры безопасности Сирии, а не добиваться постоянной автономии. В результате Израилю не удалось превратить ЕПГ в игрока, который бы сыграл стратегическую роль, ранее выполняемую США. Это не означает, что Израиль отошел от сирийского вопроса. Военное присутствие Израиля в некоторых районах Южной Сирии и его отношения с друзской общиной остаются важными элементами меняющегося регионального баланса. Однако для Дамаска возможность решения этого вопроса при поддержке Тюркии представляет собой значительный стратегический успех. Поэтому распад ПКК и ЕПГ может стать поворотным моментом, выходящим далеко за пределы.

и дело Тюрки. Анкара, используя сочетание военного давления, дипломатии и политического взаимодействия, постепенно сузила пространство для маневра организации в Тюрки, Ираке и Сирии. Если этот процесс будет успешно завершен, его последствия могут выйти за рамки простого прекращения террористической деятельности ПКК. Тюркия может положить конец четырем десяткам лет террористических атак, Сирия и Ирак выиграть от ликвидации организации. В более широком смысле конец ПКК-ЕПГ может продемонстрировать, что для достижения прочного мира одной военной победы недостаточно. В случае успеха этот процесс может ознаменовать начало новой эры стабильности в Тюрке, Сирии и Ираке и иметь далеко идущие последствия для Ирана и всего ближневосточного региона.

Двор глинобитного дома, освещенный первыми лучами солнца, пыль от муки, летящая в воздухе и мерцающая на солнце, как золото и нежная любовь, изливающаяся от материнских рук. Дорогие слушатели, добро пожаловать в новый выпуск нашей рубрики «Колорит боснийской кухни». Сегодня мы оставим позади меланхолию хмурого вечера, густой дым темных каминов или холодное одиночество зимы. Сегодня мы приглашаем на нашу кухню радостный восход солнца, знакомую мелодию скалки, мерно раскатываемые по столешнице и терпеливые ожидания подсыхающего теста. Мы приготовим ювчицы, старинные лакомства, которые наши матери старательно готовят в щедрых высокогорных районах Санджака и которые во время приготовления излучают тепло и домашний уют. Ювчицы – это вовсе не обычное мучное изделие. Это символ терпения и изящества женщин Санджака и доказательство того, как смешанные с любовью мука, яйца и вода могут превратиться в праздничное угощение. А простота ингредиентов, кажется, говорят нам о самой искренней, непритязательной и подлинной стороне людей этой прекрасной земли. Ну что ж, если вы готовы, мы хотим перенести

подлинной стране людей этой прекрасной земли. Ну что ж, если вы готовы, мы хотим перенести вас в далекое прошлое, в выбеленный дом на старых узких улочках Нови Пазара, сердца Санджака, в теплое августовское утро, когда сладкая суета и шум накануне праздника наполняли улицы, а из пекарен доносился аромат теплого хлеба. В этом доме жила молодая девушка с глазами ясными, как горное озеро. Будучи ребенком, она лишилась матери и жила с бабушкой. Отец девочки подолгу работал вдали от дома, чтобы обеспечить семью. Бабушка давала девочке скалку, обучала ее секретам замешивания и раскатывания теста, постоянно рассказывая о дервишских обителях и старых историях о любви. Приближался праздник, и девочка грустила. Она не знала, вернется ли отец домой на праздник. Бабушка, увидев ее печаль, обняла ее и сказала: «Дорогая моя девочка, раскатай тесто и сделай это с такой любовью, чтобы звук скалки донесся до сердца твоего отца. Если далекий от своего дома человек почувствует его тепло, дальняя дорога не будет для него преградой». В тот день девочка пошла к очагу и замесила тесто. Она раскатала тесто так тонко и гладко, что бабушка, изумленная, расцеловала ей руки. Она аккуратно просушила тонкие листы теста на холсте, а затем разрезала их на маленькие аккуратные квадратики. В тот день она впервые своими руками приготовила эти восхитительные юфчицы. К вечеру она подсушила тесто в печи до тех пор, пока оно не приобрело светло-розовый оттенок, затем слегка отварила их в горячем курином бульоне, кипящем на плите. Она полила их сливочным маслом, приготовленным из молока пасущихся на высокогорье коров, а также густым йогуртом с чесноком. В этот момент она услышала скрип старых деревянных ворот. Подбежав к двери, девочка увидела отца, усталого, у которого в глазах стояли слезы. Обнимая дочь, он сказал: «Дочь моя, всю дорогу я чувствовала запах теплой бабушкиной юфчицы. Этот запах привел меня в дом». Вот почему в наших краях юфчица – это не просто блюдо, а самый вкусный и изысканный способ вернуть домой близких издалека, символ невидимой связи любви, тепла, семейного очага и воссоединения.

Теперь давайте перенесем этот свежий, согревающий душу аромат, эту прекрасную историю воссоединения в наши дома, на наши кухни. Если у вас уже готовы ручка и бумага, перейдем к рецепту восхитительной юфчицы, который мгновенно перенесет в ваш дом в те тихие дворики Санджака. Ингредиенты для этого традиционного рецепта очень просты. Для теста потребуется 3 яйца, 3 стакана просеянной пшеничной муки, полстакана воды и 1 чайная ложка соли. Для приготовления бульона у нас будет тушка курицы. Достаточно воды для варки, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 стакан процеженного йогурта и, по желанию, 3 зубчика измельченного чеснока. Что касается приготовления, зная, что на нашей кухне нет места спешке и суете, мы начнем с того, что отдадим каждому ингредиенту должное уважение. Сначала мы положим курицу в глубокую кастрюлю, посолим и оставим ее вариться до тех пор, пока она не станет мягкой. Пока курица медленно отваривается на плите, мы начинаем готовить знаменитое тесто для юфчицы. Просеиваем муку в миску, делаем углубление в центре и добавляем яйца, воду и соль. Замешиваем тесто в ритме, пока оно не станет гладким и плотным. Разделяем тесто на порции, накрываем их салфеткой и оставляем на 20 минут. Затем посыпаем мукой и терпеливо раскатываем каждую порцию теста скалкой до очень тонкого состояния. После того, как оно немного подсохнет, разрезаем тесто на небольшие ровные квадраты. Выкладываем эти квадраты на противень и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов около 10-15 минут, пока они слегка не подрумянятся. Перекладываем хрустящие квадраты теста из духовки в большую форму. Щедро поливаем их кипящим куриным бульоном из кастрюли, чтобы размягчить тесто. Отделяем отварное куриное

мяса от костей, измельчаем его на мелкие кусочки и щедро распределяем это вкусное мясо по тесту. На заключительном этапе поливаем блюдо ароматным маслом, растопленным на сковороде, и йогуртом с чесноком. Накрываем форму салфеткой и оставляем на 5 минут. По мере того, как тесто впитывает горячий куриный бульон и масло, оно становится невероятно мягким и нежным. Если вы спросите, что идеально сочетается с ароматным горячим ювчице, что может стать завершающим штрихом к этому блюду, ответ, конечно же, кроется в старых санджакских традициях. Таким штрихом может быть стакан пенистого айрана или холодного компота, украшенного свежими листьями мяты. С первым же кусочком ювчицы вкус курицы, тепло масла и насыщенный вкус йогурта с чесноком напомнят вам, что величайшая радость жизни заключается в совместной трапезе с любимыми людьми, как и в тех прекрасных песнях о любви, которые мы слушаем. Подобно тому, как эти песни несут в себе скорбь разлуки и бесконечную тоску по теплому очагу и стремление к воссоединению, это блюдо воплощает в себе всю теплоту и искренность жизни. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч! Пусть ваш дом всегда будет наполнен миром, ваша кухня свежими ароматами выпечки, а ваше сердце – мелодиями севдалинки.

Дорогие друзья, послушаем композицию «Ахирюмрюм». Для вас поет Туба Озерк.

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дух национального единства, сформировавшийся в период борьбы за независимость страны, и сегодня остается одной из главных сил турецкого народа. Тюркии ограничили доступ к 4 аккаунтам в соцсети X, которые, по данным властей, распространяли израильскую пропаганду и одновременно вели кампанию черной пропаганды против страны. Россия видит возможность дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Женская сборная Турции по волейболу обыграла Германию со счетом 3-1 и в 6-й раз подряд пробилась в 4-ку лучших команд чемпионата Европы. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
15: Гитлер Туркияның теги радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Туркия. Овди радио глас Туркия.
6: Гидар реди амурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
16: Este radio voz de Turkia.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkia.
9: Efirde Turkia ovoz radiosa.
0: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Юлия Рюджу.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Колорит боснийской кухни».

0: Вначале коротко о новостях дня.
1: Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan заявил, что дух национального единства, сформировавшийся в период борьбы за независимость страны, сегодня остается одной из главных сил турецкого народа. В Тюрке ограничили доступ к 4 аккаунтам в соцсети X, которые, по данным властей, распространяли израильскую пропаганду и одновременно вели кампанию черной пропаганды против страны. Россия видит возможность дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к переговорам с представителями президента США Дональда Трампа. Женская сборная Тюрки по волейболу обыграла Германию со счетом 3-1 и в 6-й раз подряд пробилась в четверку лучших команд чемпионата Европы.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что дух национального единства, сформировавшийся в период борьбы за независимость страны, и сегодня остается одной из главных сил турецкого народа. В послании по случаю 107-й годовщины Сивасского конгресса глава государства назвал его историческим поворотным моментом, позволившим объединить действовавшие в разных частях Анатолии национальные силы вокруг общей цели. Благодаря Конгрессу всему миру было заявлено, что наш народ никогда не склонится перед оккупационными силами и готов сплотиться и вести.

0: вести борьбу, заявил турецкий лидер. По словам президента, заложенные тогда принципы единства, сплоченности и солидарности сохраняют свое значение перед лицом и современных угроз стране, государству и национальным интересам. Президент Эрдоган также связал наследие Сивасского конгресса со стратегической концепцией «Век Тюркия». «Наша решимость и целеустремленность, проявленные народом 107 лет тому назад, несмотря на все трудности, и сегодня являются важнейшим источником мотивации на пути к нашей цели – веку Тюркия», – отметил он.
1: Тюркии ограничили доступ к 4 аккаунтам соцсети X, которые, по данным властей, распространяли израильскую пропаганду и одновременно вели кампанию черной пропаганды против страны. Проверка аккаунта проводилась при координации Управления по коммуникациям администрации президента Тюркии совместно с Главной прокуратурой Стамбула и Департаментом по борьбе с киберпреступностью Главного управления безопасности. По итогам проверки власти пришли к выводу, что 4 аккаунта распространяли израильскую пропаганду и материалы, направленные против Тюркии. Доступ к этим страницам с территории страны был заблокирован.
0: Премьер-министр Турецкой республики Северного Кипра Юнал Устель объявил об обнаружении еще 2 тел в ходе поисково-спасательных работ после крушения пассажирского судна у берегов Гирне 30 августа. Таким образом, число погибших достигло 12 человек. Устель выступил на пресс-конференции в порту Гирне, посвященной затонувшему судну, заявив, что поисковые спасательные работы всех соответствующих учреждений Турецкой Республики Северного Кипра и Тюркии продолжаются с воскресенья с целью обнаружения людей, находившихся на борту затонувшего судна, следовавшего из порта Гирне в Ташуджу. Устель отметил, что в результате последних поисков были найдены тела 2 женщин. В результате работ, проведенных прошлой ночью, были найдены еще 2 женских тела. Таким образом, число тел, извлеченных с глубины 554 метра, возросло до 4. Число погибших достигло 12. Устель добавил, что поисково-спасательные операции с целью обнаружения 16 пропавших без вести продолжаются.
1: Россия видит возможность дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, ключевые договоренности должны быть достигнуты непосредственно между Москвой и Киевом, тогда как другие государства могут содействовать этому процессу. «Есть ли шансы? На мой взгляд, да, есть», – заявил Путин, добавив, что Россия благодарна всем странам, которые пытаются внести вклад в урегулирование. Говоря о посреднических усилиях Вашингтона, российский президент сообщил, что Москва продолжает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, в том числе по линии спецслужб. «Надеюсь, эти контакты продолжатся и в конечном итоге приведут к позитивному результату», – сказал он. Путин также заявил, что восстановление российско-американских отношений зависит от обеих сторон, и отметил, что, по его мнению, Трамп настроен на конструктивную работу. В то же время российский лидер заявил, что атаки на торговые суда и угрозы гражданской авиации осложняют перспективы мирных переговоров. Захваты гражданских судов, удары по торговым кораблям и угрозы гражданским самолетам он назвал проявлением государственного терроризма. Западных союзников Киева, которые, по его мнению, не реагируют на подобные действия, Путин обвинил в пособничестве международному терроризму. Президент Российской Федерации также вновь отверг сообщение о возможной новой мобилизации в России. «Сегодня нет сценария, который потребовал бы мобилизации», – заявил Путин. Ранее украинская сторона заявляла, что располагает разведданными о подготовке России новой волны мобилизации. Москва эти утверждения отрицает. Независимо подтвердить заявление сторон в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к переговорам с представителями президента США Дональда Трампа. В ходе вчерашнего вечернего обращения глава государства подчеркнул, что переговорные команды находятся на постоянной связи с американской стороной. Только что провел совещание с командой, занимающейся переговорами с представителями президента Америки. Фактически 24/7 мы с ними в коммуникации, сейчас готовимся к встречам. Есть предварительная дата. Мы рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть. Будет встреча у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка и дальше была активной. Готова к встречам с ними в Украине на уровне содержательно, заявил накануне в своем видеообращении украинский лидер. По словам украинской стороны, спецпосланник США Стив Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Киев впервые с начала посреднических усилий Вашингтона. Ранее они совершали визиты только в Москву. В то же время официального подтверждения или анонса конкретных дат поездки со стороны Белого дома на данный момент не поступало. Мирные переговоры между Украиной и Россией, проходившие в начале года в Абу-Даби и Женеве, были ранее приостановлены из-за эскалации на Ближнем Востоке.
1: Европейская комиссия ведет переговоры с китайскими властями в Пекине, стремясь найти дипломатический выход из торгового противостояния до установленного Брюсселем крайнего срока в октябре. Переговоры Брюсселя с Пекином возглавляет главный представитель ЕС по торговой политике в отношении Китая Денис Редоне. В конце сентября к нему присоединится главный представитель ЕС по вопросам торговли Дитте Юль Йоргенсен, подтвердившая, что Брюссель рассчитывает добиться от Пекина уступок. «Мы видим, что Китай заинтересован в этих переговорах, но, конечно, проблемы очень и очень значительны», заявила Йоргенсен в Европарламенте. Евросоюз требует от Китая сократить стремительно растущий экспорт, который, по мнению Брюсселя, усиливает торговый дисбаланс. Еврокомиссия связывает рост китайского экспорта с субсидиями, низким курсом валюты, слабым внутренним спросом и избытком производственных мощностей. Брюссель опасается, что поставки товаров по ценам ниже европейских могут привести к деиндустриализации отдельных отраслей. «Мы наблюдаем растущий торговый дефицит в результате внутренней политики Китая, а также, конечно, конкурентоспособности Китая во многих из этих секторов», сказала Йоргенсен, назвав ситуацию неустойчивой. Еврокомиссар по торговле Марыш Шефчович предупредил, что без конкретных шагов со стороны Пекина обсуждение проблемы станет значительно сложнее. При этом в Брюсселе сохраняется скепсис относительно возможности достичь существенного прогресса к октябрю. После онлайн-контактов стороны провели очные переговоры в августе, однако заметных результатов они не принесли. Пекин заявлял о готовности сократить торговый профицит с ЕС, но, как считают европейские представители, предпочел бы сделать это за счет увеличения закупок европейских товаров.
0: Женская сборная Тюрки по волейболу обыграла Германию со счетом 3-1 и в шестой раз подряд пробилась в четверку лучших команд чемпионата Европы. Турчанки уверенно начали четвертьфинал, выиграв первый сет со счетом 25-18. Германия ответила во втором сете, обыграв соперниц со счетом 25-22. Однако турчанки вновь перехватили инициативу и взяли третий сет с тем же счетом 25-18. В четвертом сете борьба продолжалась до конца, но сборная Тюрки сохранила преимущество и завершила сет со счетом 25-22, одержав победу со счетом 3-1. Матч продолжался 122 минуты. Выход в полуфинал также гарантировал Тюрки путевку на чемпионат мира 2027 года. По правилам Евро-2026 три лучшие команды турнира получают право выступить на мировом первенстве. Италия, как действующий чемпион мира, уже имеет автоматическую путевку, поэтому в случае ее попадания в тройку европейского первенства дополнительное место достанется следующей команде в итоговой классификации. Помимо Тюрки, участие в чемпионате мира уже обеспечили себе Сербия и Польша. Обе сборные также вышли в полуфинал Евро-2026. В борьбе за выход в финал Тюркия встретится с Сербией 5 сентября.

0: Вторую полуфинальную пару составят Польша и Италия. Чемпионат мира 2027 года пройдет в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября. Дорогие друзья, это были новости. Теперь, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию песню «Семикан Анадон» «Бели Ишин Гараджат».
1: Bugün çok özledim seni, aslında kaç gündür.

Заявление сирийских демократических сил СДС, преимущественно контролируемых ЕПГ, о распуске и интеграции в сирийскую армию может стать важным поворотным моментом в почти 40-летней борьбе тюрки против ПКК и связанных с ней террористических организаций. ПКК и связанные с ней группы, признанные террористическими организациями Тюркии, США, Европейским Союзом и многими другими странами, стали причиной гибели десятков тысяч человек в Тюркии и прилегающих районах. Способность ПКК сохранять свое присутствие в течение многих лет в значительной степени зависела от ее деятельности в горных районах, доступа к оружию и ограниченности обычных военных операций в такой местности. Однако использование организацией политических и региональных событий было столь же важным, как и ее военный потенциал. После мирного процесса, начатого в 2013 году между Тюркией и ПКК, и выборов в июне 2015 года, террористическая организация продолжила свою вооруженную борьбу вместо того, чтобы сложить оружие, в результате чего мирный процесс был сведен на нет. Впоследствии сирийская гражданская война создала новые возможности для ЕПГ, сирийского ответвления ПКК. Крах государственной власти в ряде северных районов Сирии позволил ЕПГ установить контроль над обширными территориями. Возникновение другой террористической организации «Даиш» сделало ЕПГ важным партнером для США. Действуя под эгидой сирийских демократических сил, ЕПГ получала значительную поддержку в виде оружия и авиации от Вашингтона и установила контроль над значительной частью северо-восточной Сирии. И вот, наконец, этому порядку приходит конец. Почему распалась ПКК? Процесс распада ПКК ускорился после того, как находящийся в заключении ее главарь Абдулла Оджалан в феврале 2025 года призвал сложить оружие и распустить организацию. Политические и правовые события в Тюркии также создали основу для разоружения членов организации и, где это было сочтено целесообразным, их возвращение к гражданской жизни. Такое развитие событий не является исключительно результатом политического решения. В течение многих лет Анкара использовала военное давление и параллельно предпринимала дипломатические инициативы для сужения сферы деятельности ПКК в Тюрке, Ираке и Сирии. Особенно с середины 2010-х годов расширенное использование вооруженных беспилотных летательных аппаратов облегчило нанесение ударов по высокопоставленным кадрам и позициям ПКК. В результате члены ПКК в значительной степени покинули Тюркию и переместились в горные районы Северного Ирака. Количество нападений внутри Тюрки значительно сократилось, а возможности организации действовать открыто были серьезно ограничены. По мере сокращения военных возможностей организации ее деятельность ограничилась пещерами и подземными позициями. Таким образом, нынешний распад обусловлен не только политическим выбором, но и изменением военного баланса за прошедшие годы. Одним из наиболее значительных факторов, ослабивших позиции ЕПГ, стало изменение баланса сил в Сирии. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года сформировался новый политический порядок. Поддержка Тюркии нового сирийского правительства напрямую повлияла на будущее ЕПГ. ЕПГ долгое время рассчитывала на продолжение поддержки со стороны США, однако тесные отношения президента Эрдогана с президентом США Трампом и подход Вашингтона к сокращению своего военного присутствия в Сирии изменили эти расчеты. Кроме того, Тюркия заявила, что может оказать военную поддержку сирийскому правительству в случае необходимости. Таким образом, ЕПГ оказалась в условиях все более ограниченного пространства для маневра как из-за снижения поддержки со стороны США, так и из-за потенциальной конфронтации с правительством Дамаска, поддерживаемым Тюркией. Одной из главных целей Анкары стало обеспечение интеграции ЕПГ в политические и силовые институты сирийского государства, а не сохранение ею статуса независимой вооруженной структуры. В некотором смысле от распада ПКК выиграют все стороны.
Тюркия сможет положить конец десятилетиям террористической деятельности. Сирия и Ирак смогут извлечь плюсы от большей стабильности на своих территориях, а курдские общины смогут надеяться на политическое будущее, свободное от насилия и вооруженных сепаратистских движений. Однако не все региональные игроки приветствуют такой подход. Израиль, в частности, исторически рассматривал такие группы как потенциальных стратегических партнеров против таких государств, как Тюркия и Сирия. Логика здесь относительно проста. Организации, противостоящие этим правительствам, потенциально могут служить им полезным противовесом. Тюркия поддержала сирийское правительство, сотрудничала с Вашингтоном с целью сокращения его поддержки ЕПГ и, что, возможно, наиболее важно, поддержала интеграцию организации в сирийские государственные институты. Цель состояла в том, чтобы убедить ЕПГ интегрироваться в новые политические и структуры безопасности Сирии, а не добиваться постоянной автономии. В результате Израилю не удалось превратить ЕПГ в игрока, который бы сыграл стратегическую роль, ранее выполняемую США. Это не означает, что Израиль отошел от сирийского вопроса. Военное присутствие Израиля в некоторых районах Южной Сирии и его отношения с друзской общиной остаются важными элементами меняющегося регионального баланса. Однако для Дамаска возможность решения этого вопроса при поддержке Тюркии представляет собой значительный стратегический успех. Поэтому распад ПКК и ЕПГ может стать поворотным моментом, выходящим далеко за пределы Тюркии. Анкара, используя сочетание военного давления, дипломатии и политического взаимодействия, постепенно сузила пространство для маневра организации в Тюркии, Ираке и Сирии. Если этот процесс будет успешно завершен, его последствия могут выйти за рамки простого прекращения террористической деятельности ПКК. Тюркия может положить конец четырем десяткам лет террористических атак, Сирия и Ирак выиграть от ликвидации организации. В более широком смысле, конец ПКК ЕПГ может продемонстрировать, что для достижения прочного мира одной военной победы недостаточно. В случае успеха этот процесс может ознаменовать начало новой эры стабильности в Тюркии, Сирии и Ираке и иметь далеко идущие последствия для Ирана и всего Ближневосточного региона.

Двор глинобитного дома, освещенный первыми лучами солнца, пыль от муки, летящая в воздухе и мерцающая на солнце, как золото и нежная любовь, изливающаяся от материнских рук. Дорогие слушатели, добро пожаловать в новый выпуск нашей рубрики «Колорит боснийской кухни». Сегодня мы оставим позади меланхолию хмурого вечера, густой дым темных каминов или холодное одиночество зимы. Сегодня мы приглашаем на нашу кухню радостный восход солнца, знакомую мелодию скалки, мерно раскатываемой по столешнице и терпеливые ожидания подсыхающего теста. Мы приготовим ювчицы, старинные лакомства, которые наши матери старательно готовят в щедрых высокогорных районах Санджака и которые во время приготовления излучают тепло и домашний уют. Ювчицы – это вовсе не обычное мучное изделие. Это символ терпения и изящества женщин Санджака и доказательство того, как смешанные с любовью мука, яйца и вода могут превратиться в праздничное угощение. А простота ингредиентов, кажется, говорят нам о самой искренней, непритязательной и подлинной стороне людей этой прекрасной земли. Ну что ж, если вы готовы, мы хотим перенести вас в далекое прошлое, в выбеленный дом на старых узких улочках Нови Пазара, сердца Санджака, в теплое августовское утро, когда сладкая суета и шум накануне праздника наполняли улицы, а из пекарен доносился аромат теплого хлеба. В этом доме жила молодая девушка с глазами ясными, как горное озеро. Будучи ребенком, она лишилась матери и жила с бабушкой. Отец девочки подолгу работал вдали от дома, чтобы обеспечить семью. Бабушка давала девочке скалку, обучала ее секретам замешивания и раскатывания теста, постоянно рассказывая о дервишских обителях и старых историях о любви. Приближался праздник, и девочка грустила. Она не знала, вернется ли отец домой на праздник. Бабушка, увидев ее печаль, обняла ее и сказала: «Дорогая моя девочка, раскатай тесто и сделай это с такой любовью, чтобы звук скалки донесся до сердца твоего отца. Если далекий от своего дома человек почувствует его тепло, дальняя дорога не будет для него преградой». В тот день девочка пошла к очагу и замесила тесто. Она раскатала тесто так тонко и гладко, что бабушка, изумленная, расцеловала ей руки. Она аккуратно просушила тонкие листы теста на холсте, а затем разрезала их на маленькие аккуратные квадратики. В тот день она впервые своими руками приготовила эти восхитительные ювчицы. К вечеру она подсушила тесто в печи до тех пор, пока оно не приобрело светло-розовый оттенок, затем слегка отварила их в горячем курином бульоне, кипящем на плите. Она полила их сливочным маслом, приготовленным из молока пасущихся на высокогорье коров, а также густым йогуртом с чесноком. В этот момент она услышала скрип старых деревянных ворот. Подбежав к двери, девочка увидела отца, усталого, у которого в глазах стояли слезы. Обнимая дочь, он сказал: «Дочь моя, всю дорогу я чувствовала запах теплой бабушкиной ювчицы. Этот запах привел меня в дом». Вот почему в наших краях ювчица – это не просто блюдо, а самый вкусный и изысканный способ вернуть домой близких издалека, символ невидимой связи любви, тепла, семейного очага и воссоединения.

Теперь давайте перенесем этот свежий, согревающий душу аромат, эту прекрасную историю воссоединения в наши дома, на наши кухни. Если у вас уже готовы ручка и бумага, перейдем к рецепту восхитительной юфчицы, который мгновенно перенесет в ваш дом в те тихие дворики Санджака. Ингредиенты для этого традиционного рецепта очень просты. Для теста потребуется 3 яйца, 3 стакана просеянной пшеничной муки, полстакана воды и 1 чайная ложка соли. Для приготовления бульона у нас будет тушка курицы. Достаточно воды для варки, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 стакан процеженного йогурта и, по желанию, 3 зубчика измельченного чеснока. Что касается приготовления, зная, что на нашей кухне нет места спешке и суете, мы начнем с того, что отдадим каждому ингредиенту должное уважение. Сначала мы положим курицу в глубокую кастрюлю, посолим и оставим ее вариться до тех пор, пока она не станет мягкой. Пока курица медленно отваривается на плите, мы начинаем готовить знаменитое тесто для юфчицы. Просеиваем муку в миску, делаем углубление в центре и добавляем яйца, воду и соль. Замешиваем тесто в ритме, пока оно не станет гладким и плотным. Разделяем тесто на порции, накрываем их салфеткой и оставляем на 20 минут. Затем посыпаем мукой, терпеливо раскатываем каждую порцию теста скалкой до очень тонкого состояния. После того, как оно немного подсохнет, разрезаем тесто на небольшие ровные квадраты. Выкладываем эти квадраты на противень и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов около 10-15 минут, пока они слегка не подрумянятся. Перекладываем хрустящие квадраты теста из духовки в большую форму. Щедро поливаем их кипящим куриным бульоном из кастрюли, чтобы размягчить тесто. Отделяем отварное куриное мясо от костей, измельчаем его на мелкие кусочки и щедро распределяем это вкусное мясо по тесту. На заключительном этапе поливаем блюдо ароматным маслом, растопленным на сковороде, и йогуртом с чесноком. Накрываем форму салфеткой и оставляем на 5 минут. По мере того, как тесто впитывает горячий куриный бульон и масло, оно становится невероятно мягким и нежным. Если вы спросите, что идеально сочетается с ароматным горячим юфчицы, что может стать завершающим

0: Следующим штрихом к этому блюду ответ, конечно же, кроется в старых санджакских традициях. Таким штрихом может быть стакан пенистого айрана или холодного компота, украшенного свежими листьями мяты. С первым же кусочком ювчицы вкус курицы, тепло масла и насыщенный вкус йогурта с чесноком напомнят вам, что величайшая радость жизни заключается в совместной трапезе с любимыми людьми, как и в тех прекрасных песнях о любви, которые мы слушаем. Подобно тому, как эти песни несут в себе скорбь разлуки и бесконечную тоску по теплому очагу и стремление к воссоединению, это блюдо воплощает в себе всю теплоту и искренность жизни. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч! Пусть ваш дом всегда будет наполнен миром, ваша кухня – свежими ароматами выпечки, а ваше сердце – мелодиями севдалинки.
1: Колорит боснийской кухни.

рвавшейся в период борьбы за независимость страны и сегодня остается одной из главных сил турецкого народа. Тюрки ограничили доступ к 4 аккаунтам в соцсети X, которые, по данным властей, распространяли израильскую пропаганду и одновременно вели кампанию черной пропаганды против страны. Россия видит возможность дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Женская сборная Тюрки по волейболу обыграла Германию со счетом 3-1 и в 6-й раз подряд пробилась в 4-ку лучших команд чемпионата Европы. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и моя коллега
1: Юлия Рюджу.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Колорит боснийской кухни».

0: Вначале коротко о новостях дня.
1: Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan заявил, что дух национального единства, сформировавшийся в период борьбы за независимость страны, сегодня остается одной из главных сил турецкого народа. В Тюрки ограничили доступ к четырем аккаунтам в соцсети X, которые, по данным власти,

0: власти распространяли израильскую пропаганду и одновременно вели кампанию черной пропаганды против страны. Россия видит возможность дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к переговорам с представителями президента США Дональда Трампа. Женская сборная Тюрки по волейболу обыграла Германию со счетом 3-1 и в шестой раз подряд пробилась в четверку лучших команд чемпионата Европы.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других новостях.
0: Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что дух национального единства, сформировавшийся в период борьбы за независимость страны, и сегодня остается одной из главных сил турецкого народа. В послании по случаю 107-й годовщины Сиваского конгресса глава государства назвал его историческим поворотным моментом, позволившим объединить действовавшие в разных частях Анатолии национальные силы вокруг общей цели. Благодаря Конгрессу всему миру было заявлено, что наш народ никогда не склонится перед оккупационными силами и готов сплотиться и вести борьбу, заявил турецкий лидер. По словам президента, заложенные тогда принципы единства, сплоченности и солидарности сохраняют свое значение перед лицом и современных угроз стране, государству и национальным интересам. Президент Эрдоган также связал наследие Сивасского конгресса со стратегической концепцией «Век Тюркия». «Наша решимость и целеустремленность, проявленные народом 107 лет тому назад, несмотря на все трудности, и сегодня являются важнейшим источником мотивации на пути к нашей цели – веку Тюркия», – отметил он.
1: Тюрки ограничили доступ к 4 аккаунтам соцсети X, которые, по данным властей, распространяли израильскую пропаганду и одновременно вели кампанию черной пропаганды против страны. Проверка аккаунта проводилась при координации Управления по коммуникациям администрации президента Тюрки совместно с Главной прокуратурой Стамбула и Департаментом по борьбе с киберпреступностью Главного управления безопасности. По итогам проверки власти пришли к выводу, что 4 аккаунта распространяли израильскую пропаганду и материалы, направленные против Тюркии. Доступ к этим страницам с территории страны был заблокирован.
0: Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Юнал Устель объявил об обнаружении еще 2 тел в ходе поисково-спасательных работ после крушения пассажирского судна у берегов Гирны 30 августа. Таким образом, число погибших достигло 12 человек. Устель выступил на пресс-конференции в порту Гирны, посвященной затонувшему судну, заявив, что поисковые спасательные работы всех соответствующих учреждений Турецкой Республики Северного Кипра и Тюркии продолжаются с воскресенья с целью обнаружения людей, находившихся на борту затонувшего судна, следовавшего из порта Гирны в Ташуджу. Устель отметил, что в результате последних поисков были найдены тела 2 женщин. В результате работ, проведенных прошлой ночью, были найдены еще 2 женских тела. Таким образом, число тел, извлеченных с глубины 554 метра, возросло до 4. Число погибших достигло 12. Устель добавил, что поисково-спасательные операции с целью обнаружения 16 пропавших без вести продолжаются.
1: Россия видит возможность дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, ключевые договоренности должны быть достигнуты непосредственно между Москвой и Киевом, тогда как другие государства могут содействовать этому процессу. «Есть ли шансы? На мой взгляд, да, есть», – заявил Путин, добавив, что Россия благодарна всем странам, которые пытаются внести вклад в урегулирование. Говоря о посреднических усилиях Вашингтона, российский президент сообщил, что Москва продолжает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа, в том числе по линии спецслужб. «Надеюсь, эти контакты продолжатся и в конечном итоге приведут к позитивному результату», – сказал он. Путин также заявил, что восстановление российско-американских отношений зависит от обеих сторон, и отметил, что, по его мнению, Трамп настроен на конструктивную работу. В то же время российские

0: Лидер заявил, что атаки на торговые суда и угрозы гражданской авиации осложняют перспективы мирных переговоров. Захваты гражданских судов, удары по торговым кораблям и угрозы гражданским самолетам он назвал проявлением государственного терроризма. Западных союзников Киева, которые, по его мнению, не реагируют на подобные действия, Путин обвинил в пособничестве международному терроризму. Президент Российской Федерации также вновь отверг сообщение о возможной новой мобилизации в России. «Сегодня нет сценария, который потребовал бы мобилизации», – заявил Путин. Ранее украинская сторона заявляла, что располагает разведданными о подготовке России новой волны мобилизации. Москва эти утверждения отрицает. Независимо подтвердить заявление сторон в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
2: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к переговорам с представителями президента США Дональда Трампа. В ходе вчерашнего вечернего обращения глава государства подчеркнул, что переговорная команда находится на постоянной связи с американской стороной. Только что провел совещание с командой, занимающейся переговорами с представителями президента Америки. Фактически 24/7 мы с ними в коммуникации, сейчас готовимся к встречам. Есть предварительная дата. Мы рассчитываем увидеть представителей президента Америки здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть. Будет встреча у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка и дальше была активной. Готовы к встречам с ними в Украине на уровне «содержательно», заявил накануне в своем видеообращении украинский лидер. По словам украинской стороны, спецпосланник США Стив Уитков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Киев впервые с начала посреднических усилий Вашингтона. Ранее они совершали визиты только в Москву. В то же время официального подтверждения или анонса конкретных дат поездки со стороны Белого дома на данный момент не поступало. Мирные переговоры между Украиной и Россией, проходившие в начале года в Абу-Даби и Женеве, были ранее приостановлены из-за эскалации на Ближнем Востоке.
0: Европейская комиссия ведет переговоры с китайскими властями в Пекине, стремясь найти дипломатический выход из торгового противостояния до установленного Брюсселем крайнего срока в октябре. Переговоры Брюсселя с Пекином возглавляет главный представитель ЕС по торговой политике в отношении Китая Денис Редоне. В конце сентября к нему присоединится главный представитель ЕС по вопросам торговли Дитте Юль Йоргенсен, подтвердившая, что Брюссель рассчитывает добиться от Пекина уступок. Мы видим, что Китай заинтересован в этих переговорах. Но, конечно, проблемы очень и очень значительны, заявила Йоргенсен в Европарламенте. Евросоюз требует от Китая сократить стремительно растущий экспорт, который, по мнению Брюсселя, усиливает торговый дисбаланс. Еврокомиссия связывает рост китайского экспорта с субсидиями, низким курсом валюты, слабым внутренним спросом и избытком производственных мощностей. Брюссель опасается, что поставки товаров по ценам ниже европейских могут привести к деиндустриализации отдельных отраслей. «Мы наблюдаем растущий торговый дефицит в результате внутренней политики Китая, а также, конечно, конкурентоспособности Китая во многих из этих секторов», – сказала Йоргенсен, назвав ситуацию неустойчивой. Еврокомиссар по торговле Марыш Шефчович предупредил, что без конкретных шагов со стороны Пекина обсуждение проблемы станет значительно сложнее. При этом в Брюсселе сохраняется скепсис относительно возможности достичь существенного прогресса к октябрю. После онлайн-контактов стороны провели очные переговоры в августе, однако заметных результатов они не принесли. Пекин заявлял о готовности сократить торговый профицит с ЕС, но, как считают европейские представители, предпочел бы сделать это за счет увеличения закупок европейских товаров.
2: Женская сборная Тюркии по волейболу обыграла Германию со счетом 3-1 и в шестой раз подряд пробилась в четверку лучших команд чемпионата Европы.

0: Турчанки уверенно начали четвертьфинал, выиграв первый сет со счетом 25-18. Германия ответила во втором сете, обыграв соперниц со счетом 25-22. Однако турчанки вновь перехватили инициативу и взяли третий сет с тем же счетом 25-18. В четвертом сете борьба продолжалась до конца, но сборная Тюркии сохранила преимущество и завершила сет со счетом 25-22, одержав победу со счетом 3-1. Матч продолжался 122 минуты. Выход в полуфинал также гарантировал Тюркии путевку на чемпионат мира 2027 года. По правилам Евро-2026 три лучшие команды турнира получают право выступить на мировом первенстве. Италия, как действующий чемпион мира, уже имеет автоматическую путевку, поэтому в случае ее попадания в тройку европейского первенства дополнительное место достанется следующей команде в итоговой классификации. Помимо Тюркии, участие в чемпионате мира уже обеспечили себе Сербия и Польша. Обе сборные также вышли в полуфинал Евро-2026. В борьбе за выход в финал Тюркия встретится с Сербией 5 сентября. Вторую полуфинальную пару составят Польша и Италия. Чемпионат мира 2027 года пройдет в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября. Дорогие друзья, это были новости.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию песню «Sevmekten anladım». Beni ışın harcat. Bugün çok özledim.

Заявление сирийских демократических сил СДС, преимущественно контролируемых ЕПГ, о распуске и интеграции в сирийскую армию может стать важным поворотным моментом в почти 40-летней борьбе тюрки против ПКК и связанных с ней террористических организаций. ПКК и связанные с ней группы, признанные террористическими организациями Тюркии, США, Европейским Союзом и многими другими странами, стали причиной гибели десятков тысяч человек в Тюркии и прилегающих районах. Способность ПКК сохранять свое присутствие в течение многих лет в значительной степени зависела от ее деятельности в горных районах, доступа к оружию и ограниченности обычных военных операций в такой местности. Однако использование организации политических и региональных событий было столь же важным, как и ее военный потенциал. После мирного процесса, начатого в 2013 году между Тюркией и ПКК, и выборов в июне 2015 года, террористическая организация продолжила свою вооруженную борьбу вместо того, чтобы сложить оружие, в результате чего мирный процесс был сведен на нет. Впоследствии сирийская гражданская война создала новые возможности для ЕПГ, сирийского ответвления ПКК. Крах государственной власти в ряде северных районов Сирии позволил ЕПГ установить контроль над обширными территориями. Возникновение другой террористической организации «Даиш» сделало ЕПГ важным партнером для США. Действуя под эгидой сирийских демократических сил, ЕПГ получала значительную поддержку в виде оружия и авиации от Вашингтона и установила контроль над значительной частью северо-восточной Сирии. И вот, наконец, этому порядку приходит конец. Почему распалась ПКК? Процесс распада ПКК ускорился после того, как находящийся в заключении ее главарь Абдулла Оджалан в феврале 2025 года призвал сложить оружие и распустить организацию. Политические и правовые события в Тюркии также создали основу для разоружения членов организации и, где это было сочтено целесообразным, их возвращение к гражданской жизни. Такое развитие событий не является исключительно результатом политического решения. В течение многих лет Анкара использовала военное давление и параллельно предпринимала дипломатические инициативы для сужения сферы деятельности ПКК в Тюрке, Ираке и Сирии. Особенно с середины 2010-х годов расширенное использование вооруженных беспилотных летательных аппаратов облегчило нанесение ударов по высокопоставленным кадрам и позициям ПКК. В результате члены ПКК в значительной степени покинули Тюркию и переместились в горные районы Северного Ирака. Количество нападений внутри Тюрки значительно сократилось, а возможности организации действовать открыто были серьезно ограничены. По мере сокращения военных возможностей организации ее деятельность ограничилась пещерами и подземными позициями. Таким образом, нынешний распад обусловлен не только политическим выбором, но и изменением военного баланса за прошедшие годы.

из наиболее значительных факторов, ослабивших позиции ЕПГ, стало изменение баланса сил в Сирии. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года сформировался новый политический порядок. Поддержка Тюркии нового сирийского правительства напрямую повлияла на будущее ЕПГ. ЕПГ долгое время рассчитывала на продолжение поддержки со стороны США, однако тесные отношения президента Эрдогана с президентом США Трампом и подход Вашингтона к сокращению своего военного присутствия в Сирии изменили эти расчеты. Кроме того, Тюркия заявила, что может оказать военную поддержку сирийскому правительству в случае необходимости. Таким образом, ЕПГ оказалась в условиях все более ограниченного пространства для маневра как из-за снижения поддержки со стороны США, так и из-за потенциальной конфронтации с правительством Дамаска, поддерживаемым Тюркией. Одной из главных целей Анкары стало обеспечение интеграции ЕПГ в политические и силовые институты сирийского государства, а не сохранение ею статуса независимой вооруженной структуры. В некотором смысле от распада ПКК выиграют все стороны. Тюркия сможет положить конец десятилетиям террористической деятельности. Сирия и Ирак смогут извлечь плюсы от большей стабильности на своих территориях, а курдские общины смогут надеяться на политическое будущее, свободное от насилия и вооруженных сепаратистских движений. Однако не все региональные игроки приветствуют такой подход. Израиль, в частности, исторически рассматривал такие группы как потенциальных стратегических партнеров против таких государств, как Тюркия и Сирия. Логика здесь относительно проста. Организации, противостоящие этим правительствам, потенциально могут служить им полезным противовесом. Тюркия поддержала сирийское правительство, сотрудничала с Вашингтоном с целью сокращения его поддержки ЕПГ и, что, возможно, наиболее важно, поддержала интеграцию организации в сирийские государственные институты. Цель состояла в том, чтобы убедить ЕПГ интегрироваться в новые политические и структуры безопасности Сирии, а не добиваться постоянной автономии. В результате Израилю не удалось превратить ЕПГ в игрока, который бы сыграл стратегическую роль, ранее выполняемую США. Это не означает, что Израиль отошел от сирийского вопроса. Военное присутствие Израиля в некоторых районах Южной Сирии и его отношения с друзской общиной остаются важными элементами меняющегося регионального баланса. Однако для Дамаска возможность решения этого вопроса при поддержке Тюркии представляет собой значительный стратегический успех. Поэтому распад ПКК и ЕПГ может стать поворотным моментом, выходящим далеко за пределы Тюркии. Анкара, используя сочетание военного давления, дипломатии и политического взаимодействия, постепенно сузила пространство для маневра организации в Тюркии, Ираке и Сирии. Если этот процесс будет успешно завершен,

Двор глинобитного дома, освещенный первыми лучами солнца, пыль от муки, летящая в воздухе и мерцающая на солнце, как золото и нежная любовь, изливающаяся от материнских рук. Дорогие слушатели, добро пожаловать в новый выпуск нашей рубрики «Колорит боснийской кухни». Сегодня мы оставим позади меланхолию хмурого вечера, густой дым темных каминов или холодное одиночество зимы. Сегодня мы приглашаем на нашу кухню радостный восход солнца, знакомую мелодию скалки, мерно раскатываемой по столешнице и терпеливые ожидания подсыхающего теста. Мы приготовим ювчицы, старинные лакомства, которые наши матери старательно готовят в щедрых высокогорных районах Санджака и которые во время приготовления излучают тепло и домашний уют. Ювчицы – это вовсе не обычное мучное изделие. Это символ терпения и изящества женщин Санджака и доказательство того, как смешанные с любовью мука, яйца и вода могут превратиться в праздничное угощение. А простота ингредиентов, кажется, говорят нам о самой искренней, непритязательной и подлинной стороне людей этой прекрасной земли. Ну что ж, если вы готовы, мы хотим перенести вас в далекое прошлое, в выбеленный дом на старых узких улочках Нови-Пазара, сердца Санджака, в теплое августовское утро, когда сладкая суета и шум накануне праздника наполняли улицы, а из пекарен доносился аромат теплого хлеба. В этом доме жила молодая девушка с глазами ясными, как горное озеро. Будучи ребенком, она лишилась матери и жила с бабушкой. Отец девочки подолгу работал вдали от дома, чтобы обеспечить семью. Бабушка давала девочке скалку, обучала ее секретам замешивания и раскатывания теста, постоянно рассказывая о дервишских обителях и старых историях о любви. Приближался праздник, и девочка грустила. Она не знала, вернется ли отец домой на праздник. Бабушка, увидев ее печаль, обняла ее и сказала: «Дорогая моя девочка, раскатай тесто и сделай это с такой любовью, чтобы звук скалки донесся до сердца твоего отца. Если далекий от своего дома человек почувствует его тепло, дальняя дорога не будет для него преградой». В тот день девочка пошла к очагу и замесила тесто. Она раскатала тесто так тонко и гладко, что бабушка, изумленная, расцеловала ей руки. Она аккуратно просушила тонкие листы теста на холсте, а затем разрезала их на маленькие аккуратные квадратики. В тот день она впервые своими руками приготовила эти восхитительные ювчицы. К вечеру она подсушила тесто в печи до тех пор, пока оно не приобрело светло-розовый оттенок, затем слегка отварила их в горячем курином бульоне, кипящем на плите. Она полила их сливочным маслом, приготовленным из молока пасущихся на высокогорье коров, а также густым йогуртом с чесноком. В этот момент она услышала скрип старых деревянных ворот. Подбежав к двери, девочка увидела отца, усталого, у которого в глазах стояли слезы. Обнимая дочь, он сказал: «Дочь моя, всю дорогу я чувствовала запах теплой бабушкиной ювчицы. Этот запах привел меня в дом». Вот почему в наших краях ювчица – это не просто блюдо, а самый вкусный и изысканный способ вернуть домой близких издалека, символ невидимой связи любви, тепла, семейного очага и воссоединения.

Теперь давайте перенесем этот свежий, согревающий душу аромат, эту прекрасную историю воссоединения в наши дома, на наши кухни. Если у вас уже готовы ручка и бумага, перейдем к рецепту восхитительной юфчицы, который мгновенно

0: не перенесет в ваш дом в те тихие дворики Санджака. Ингредиенты для этого традиционного рецепта очень просты. Для теста потребуется 3 яйца, 3 стакана просеянной пшеничной муки, полстакана воды и 1 чайная ложка соли. Для приготовления бульона у нас будет тушка курицы. Достаточно воды для варки, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 стакан процеженного йогурта и, по желанию, 3 зубчика измельченного чеснока. Что касается приготовления, зная, что на нашей кухне нет места спешке и суете, мы начнем с того, что отдадим каждому ингредиенту должное уважение. Сначала мы положим курицу в глубокую кастрюлю, посолим и оставим ее вариться до тех пор, пока она не станет мягкой. Пока курица медленно отваривается на плите, мы начинаем готовить знаменитое тесто для ювчицы. Просеиваем муку в миску, делаем углубление в центре и добавляем яйца, воду и соль. Замешиваем тесто в ритме, пока оно не станет гладким и плотным. Разделяем тесто на порции, накрываем их салфеткой и оставляем на 20 минут. Затем посыпаем мукой и терпеливо раскатываем каждую порцию теста скалкой до очень тонкого состояния. После того, как оно немного подсохнет, разрезаем тесто на небольшие ровные квадраты. Выкладываем эти квадраты на противень и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов около 10-15 минут, пока они слегка не подрумянятся. Перекладываем хрустящие квадраты теста из духовки в большую форму. Щедро поливаем их кипящим куриным бульоном из кастрюли, чтобы размягчить тесто. Отделяем отварное куриное мясо от костей, измельчаем его на мелкие кусочки и щедро распределяем это вкусное мясо по тесту. На заключительном этапе поливаем блюдо ароматным маслом, растопленным на сковороде, и йогуртом с чесноком. Накрываем форму салфеткой и оставляем на 5 минут. По мере того, как тесто впитывает горячий куриный бульон и масло, оно становится невероятно мягким и нежным. Если вы спросите, что идеально сочетается с ароматным горячим ювчицы, что может стать завершающим штрихом к этому блюду, ответ, конечно же, кроется в старых санджакских традициях. Таким штрихом может быть стакан пенистого айрана или холодного компота, украшенного свежими листьями мяты. С первым же кусочком ювчицы вкус курицы, тепло масла и насыщенный вкус йогурта с чесноком напомнят вам, что величайшая радость жизни заключается в совместной трапезе с любимыми людьми, как и в тех прекрасных песнях о любви, которые мы слушаем. Подобно тому, как эти песни несут в себе скорбь, разлуки и бесконечную тоску по теплому очагу и стремление к воссоединению, это блюдо воплощает в себе всю теплоту и искренность жизни. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч! Пусть ваш дом всегда будет наполнен миром, ваша кухня – свежими ароматами выпечки, а ваше сердце – мелодиями севдалинки.
1: Колорит боснийской кухни.

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дух национального единства, сформировавшийся в период борьбы за независимость страны, и сегодня остается одной из главных сил турецкого народа. Тюркии ограничили доступ к 4 аккаунтам в соцсети X, которые, по данным властей, распространяли израильскую пропаганду и одновременно вели кампанию черной пропаганды против страны. Россия видит возможность дипломатического урегулирования войны в Украине. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Женская сборная Турции по волейболу обыграла Германию со счетом 3-1 и в 6-й раз подряд пробилась в 4-ку лучших команд чемпионата Европы. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

taraf ben. Gel de toplayıver bizi. Bir taraf sen.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен бонко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
7: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Олди Радио Глас Туркия.
13: Гидарре Биамурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.